И тушит, все и начнет. И тушит, все и начнет. И тушит, все и начнет. И тушит, все и начнет. И тушит, все и начнет. И тушит, все и начнет. И тушит, все и начнет.